0: очень, на мой взгляд, та форма работы, которая позволяет в последующем ребенку социализироваться быстрее, да, закрепиться, так сказать, в своей уверенности, возможно, перенять ту профессию, которую, на которой работает тот человек, который стал наставником этого ребенка. Это вот та форма работы, которая требуется.
1: То есть это может сделать абсолютно любой человек, конечно, да, прийти и сказать: я хочу стать наставником, пообщаться с детьми и как-то помочь ей взаимодействовать. Детям нужно общение.
0: Детям нужно общение, да, и тот человек, который станет для них ориентиром.
1: Есть,
0: конечно,
1: какие-то
0: воспитатели — это хорошо, они на самом деле для них значимые взрослые, но когда это человек со стороны, не с учреждения, это более интересно. Да, Александра?
2: Да, совершенно верно. У нас на сегодняшний день заключено соглашение с движением первых, и у нас образовались три пары — наставник и ребенок. И вот хорошие показатели, когда посторонний человек приходит и проводит время с ребенком, свое время личное. У нас одна пара ходит в кинотеатр, на разные мероприятия в городе.
1: Ну, то есть это с одним ребенком они занимаются?
2: Она только один,
1: один,
2: да,
1: ребенок, да?
2: Но у меня-то 48 детей.
1: Я знаю, вы еще тоже очень плотно работаете с территориальной
2: общиной,
1: да, Ройрон-семья, Василиса Ивановна. Недавно был очень хороший проект, где дети строили сами ирангу, варили уху.
2: Это только одно занятие прошло. Угу. Это не проект, а занятие. У нас на самом деле с ними тоже заключено соглашение, и мы ведем проект «Зов приюта».

0: Нестная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Жила-была в 80-е годы американская бегунья Гриффит Джойнер.
5: Спортсменкой была она, ну, вроде как неплохой, но все-таки надежды тренера до конца не оправдывала.
6: Ну что, дорогая, сделаешь сегодня 100-метровку за 11 секунд? Не пробежишь, тренироваться до утра будешь.
7: Ну я попробую,
4: отвечала Гриффит Джойнер, но так и не укладывалась.
6: Слушай, если ты и в этот раз моих надежд не оправдаешь, я тебя лишу этих талонов на питание.
7: Ну я постараюсь,
4: обещала девушка и снова не оправдывала надежд.
6: Ну что ж, попробуем отойти от методов устрашения.
5: 15 июля 1988 года.
6: Ну, готово?
7: Да.
6: Смотри, не подведи.
7: Я постараюсь.
6: Кстати, вон там за финишной прямой Шанель номер 5 дают.
7: Да вы что?
4: Новый метод себя оправдал.
5: 15 июля 1988 года Гриффит Джойнер пробежала 100-метровку за 10 секунд, установив тем самым новый мировой рекорд.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: пусть метели.
1: А зовут 14.07. Всем добрый день, Чукотка. Сегодня среда, 15 июля, а значит, золотая середина рабочей недели успешно преодолена. У микрофона с вами Ксения Волкова.
2: И Катя Макаренко.
1: Друзья, раз уж мы перешагнули экватор этого дня, и на часах уже самое время устроить себе легкую передышку, заварить свежий чай и подкрутить звук на своих приемниках чуть погромче.
2: Ну, а мы уже упаковали этот часовой отрезок только самые сочные, свежие музыкальные бенгеры, которые мигом разгонят любую послеобеденную сонливость. Наш эфир продолжит Дунаевский оркестр. Узнаем, кто такой Олег, и не только.

0: Называется Олег. Кто такой Олег? Напрягайся, пец. А оказалось, все в порядке.
1: Свердловских рок-просторов домой в Анадырь. Главные хитмейкеры Чукотки группы «Три тонны» уже зарядили свои синтезаторы, чтобы прошить ваши динамики тоннами первоклассного этнопоп-кача. Так что слушаем.

Это была атмосферная, грустная история о Терезе, о разбитой любви, неоправданных ожиданиях и попытках склеить то, что уже давно разлетелось на мелкие кусочки. Да уж, собирать обломки чувств – занятие не из легких, особенно посреди недели. Но пока девчонки переживают эту личную драму в одиночестве, парни на нашей поп-сцене готовы выдать свой ответный, чисто мужской взгляд на расставание. Отмотаем стрелки часов начала 2000-х, когда по этим стильным парням сходила с ума абсолютно каждая девчонка в стране. Илья Зудин и группа «Динамит» со своим мега-качающим бенгером готовы напомнить той самой единственной, что она потеряла. Смываем остатки меланхолии, выкручивайте звук погромче.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. Власти Чукотки опровергли фейк о запрете продажи топлива. Информация распространялась в мессенджерах и соцсетях. Мошенники создали фальшивый скриншот с публикацией, которая якобы размещена на сайте правительства Чукотки. В сообщении говорилось о том, что с сегодняшнего дня заправляться могут только экстренные службы, ведомственный транспорт и автомобили, которые работают на критически важных объектах. А сотрудникам заправок рекомендовано временно приостановить продажу бензина населению. Сообщение распространялось со ссылкой на несуществующий пост губернатора в мессенджере Макс. Как сообщили правительство региона, никаких запретов на продажу топлива на сегодняшний день нет. Округ полностью обеспечен нефтепродуктами в необходимом количестве. Частный автотранспорт заправляется без ограничений. Власти призвали всех жителей доверять информации только из официальных источников. Документалисты расскажут о чукотском объекте культурного наследия, одним из перспективных направлений взаимодействия с США. В этой области могут проводиться совместные эксперименты. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Но любовь не всегда проходит так быстро, как у Юлианы Карауловой в этом часе. Ну а что же еще может так же быстро пройти? Наверное, сама песня «Что и произошло». Вы также на волнах радио «Пурга». У нас новый час на студийных 16.07. И мы вас поздравляем с тем, что еще один день наступил. Он уже практически прошел, его дневная часть, по крайней мере. Ну а хорошее настроение никуда не делось. Быть может, оно еще и не появилось. Кто его знает, у каждого ситуация разная. Но я предлагаю свое сохранить, а если его не было, то найти. Находить будем вместе с Амирчиком, Мэйвом Макс, а также Калингурин, ведь он тоже может его поднять, что-нибудь интересное или даже смешное рассказать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Как известно, на великого русского императора Петра I частенько находила тоска.
2: А происходило это примерно вот так.
4: Меньшиков!
5: Что такое, Петр Алексеевич?
4: Скучно мне что-то, брат.
5: А может, это по девкам, Петр Алексеевич, а?
4: Не, не то.
5: Ну, может, это за пивком может сгонять.
4: Не то.
5: Адреналина хочу, понимаешь? А может, эту морду как-то набьем, а?
4: О, в этом что-то есть.
5: Да.
2: Очень скоро после этого разговора адреналину Петр

0: Сич получил предостаточно.
1: 15 июля 1695 года царь впервые принял участие в сражении с турками под Азовом, выступив в качестве бомбардиров.
2: Ежедневная,
3: как бы историческая программа.
2: Календурь!
0: Календурь!
4: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep.

которой можно было и целую песню написать. Да, таких как Крис Янг достаточно. И делают они довольно красивые вещи, которые можно послушать. Ну а мы будем слушать с вами Аю Накамура, Джаджа, Вован, его волшебные ромашки, которые растут в родных местах. Ну и Ольгу Серябкину, которая будет петь про этап жизни, который уже пройден, но все еще дает о себе знать. Не в самом лучшем виде, но, по крайней мере, идея для песни была, и это хорошо.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама — ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.

0: там Россия. Да, Сергей Трофимов, он сразу говорит, где он живет. Ну и там понятно, просторно, красиво и очень-очень много всего можно узнать и потратить на это достаточно много времени, что ты потом подумаешь, а у меня точно хватит на все сразу? Скорее всего, нет. Но в этом есть большущий плюс. Мы же прямо сейчас будем узнавать что-то менее обширное, но в то же время приятное. Майкл Джексон, Who Is It, Кевин Харрис, Джесси Райс, Оушен, сразу после небольшого анонса.
1: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им...

Энара согэлхийн нэг хүнгийн кинет бүгэлтэг гэлхийн нэт эрмэтэ чукотка кин мессенджер Макс Минкре намгэлхаур кат правительства и по регионам эр шоутаван анвирин атлес матхавихиул атнаматвал этэм округа тэрэтэнмэс авага атлес матхарившэллэнэ. Капервэм кининилин натуркин мальхолиге севатын вана Минкре нанамгылауркин Владислав Кузнецов гэтэйклин мэнсиртэнмэс уйэтэ. Торам гок ювинг это панлинома каукар амюсиртэнмэс трэлэк наматвал Абилибинский район кина гакалит юлин тайкин вэтэ мальхолиге севатын вана. Нка мэль эты гэтэйклин эт яна ат уикэнам шаваткин атын камьеркэнар эсхагэнар эсэнам. Нин вал ан мальхолиге севатын ваннэрэтэйкэнгэн амалу накэм. Талпан оксэ ингэ илхэн елхиол кальян вэтэйм. Билибинокина нэрэйпэнгэна аванрэмкэнай окиутэн аргэнус ам. Эрмэтэ вуйвэнымнымкэн гамани трэлэн тайкэнвэтэ пакотко эвэнгэлэна кэйн ай окиутэм. Сенеткэна тэ гэлэйвэл агантинмаулэн мэвсэртэнмэс нэнк амгамгулэн ад мэвсэттим. Минкрэ нанамгэлаургэт эрмэт вуйвэнымнымкэна Камсэлэ нэрэнпэнгэнэт мэлэнгэлэгэн мроклэгэн мэнгэдгэн нанмэлэнгэн үпэн пэтэнг ама мроха гасвэптэмакё.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Колифлейм и, конечно же, тону. Понятное дело, в эмоциях, возможно, в сильных чувствах, которые невозможно передать просто так. Поэтому какая-то часть улетела в песню. Колифлейму за это большое спасибо. Ну и напоминалка про эмоции. Куда их можно деть? Эту любовь, которой иногда нет конца и края, конечно же, в номер 924-7 из Пурга в новом вечернем часе, который такой же приятный, как и предыдущий, но более усталый, ведь мы уже успели соскучиться по кровати, и можно планировать вместе с тем, как мы проведем, или даже поначалу встретим следующий день, который, кстати, начнется-то уже и не так через уж большой промежуток времени. Немного ждать осталось, ну а ждать мы будем не просто так, а вместе с Алексеем Воробьевым, Медузом, Джеймсом Картером, а после и с Хитайпом, ведь они все здесь.
1: И олени пасутся под музыку.

И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка, и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветеранам. С 2024 года по инициативе Фонда «Защитника Отечества» были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится

0: техническим средством реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отке, дом 39, телефон 8-427-22-2-1060, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
1: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, қпалым телхүт күторпыңыл тігімін анмыңылау ұлау мені пенел көт. Анқас ормак Чукоткак нэнлэр кэнэд юлэд мэусэд тэм. Энарэр мэусэд тэн нэнлэ кэнэд мэтхэнтон вэкэн камэд мэтхэнтон вэкву энгэв касам. Атвата ардавик вэбкэрлэн Мурманскай пагнунак вэтат тэлхэкэм. Атвак нэтвахэн атмэл ояанан ат энарэр кэнэд. Камлэл атвака гейпэлэн инхунэв нэймэвка атвата энарэрэн вэтэм. Анкамэн нэнгэттэл инкубтэта ятойгот нэнтэхэнэд. Кэте атвата храмена тэйме улэл кэлтэсм самлэнгэна километрэк. Такинон улэ наран кэлроунгэн нэмэтва ваургэтэ гагрантама не перелэн президентский грантайпэм. Етэн вэтэм кинон томга улэ орит я Светлана Нехорошева. Ян ранга каса пэн мэкалэ ургэтэ рэвтэвнин этэн анкюрэн кинокэм наратвэнгэна. Отты таарон ранын кама наран калроунын мин кринын мытвахын тору ваурга пэкэм. Анкюрэн такинон лакары тилиунгэтэн мытвал Зоя Сопкам, Валерия Швед Шуста, Станислав Нагаткинын кам Денисэм Албамасовэм. Такинон омгок нынтинмыс аухэнат нир ильэка, ракалроукэн нынтинмыс аухэнав. Кинофестивалика северна были Эмхангивика и Нантин Маулю Нитхена Саакин Краевический музей. Билибинокин рейпынгына эван рэмкына ай океутын аргноса эрмете вывынымным кингамани трэшлен тайкын ветэм. Пакотко эван ищина кейн ай океутым. Синеткина тэгилэ ул агантин маулэн ад мюсертэнмэс атын камгам голэн ад мюситтим. Минкрэн анамгэлэ ауркатэрмэт вывынымным кинэм. Камшэлэ нэрэн пэнгэнэд мэлэн хлэкэн ngэро хлэкэн мэнгэдкэн нан мэлэнгэн упэн пэтэн кама ngэро ха гасвэптэма километр тэ пакотко эл нэлэнэ. Манитрэл хэрэн мэсэртэн мэс ак нирак мэлэ.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Куба. Только сердцу не прикажешь, сердце просит продолжения.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна. На ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс.

0: А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре. Ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
1: Территория мужчин.
0: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета. А белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом со вкусом истории.
1: Как добраться?
0: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. 1 час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
1: Напоследок.
0: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

которым справятся даже дети. И с приготовлением, и, конечно же, с поеданием. Приятного аппетита и до новых встреч в эфире! Сели, поели!

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

часть. Вы не следите за синей стрелкой. Вы читаете улицы, как строки в книге. И каждый поворот – ваш собственный выбор. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто отказались от навигаторов и вернулись к карандашу, компасу и чутью. Речь о реальных людях, от туристов в Париже до географии.

0: филологов Монголии от студентов Токио до...
1: Да. А что, что, что? Что такое-то?
2: Мистер Дракс, вы арестованы.
1: Кто я? За что?
2: За нарушение закона.
1: Ну чё, какого закона? Вы люди добрые, ну посмотрите, что творят, а? Прям в зале суда, беспредельщики.
3: Возмущался мистер Дракс совершенно напрасно, потому что закон он действительно нарушил.
4: 16 июля 1927 года в Лондоне из-за эпидемии гриппа поцелуи были запрещены.
5: Ежедневная,
6: как бы историческая программа
5: «Календурь».
6: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 июля. В Тюменской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт. Его готовил россиянин на одном из нефтяных предприятий в Нигане. По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и достал из тайника самодельное взрывное устройство. Когда он пытался скрыться, его поймали недалеко от места, где был спрятан схрон. Следственное подразделение регионального управления ФСБ по Тюменской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. Машины сетевых магазинов планируют приоритетно снабжать топливом. Об этом накануне сообщил вице-премьер России Александр Новак, пишет РБК. Он пояснил, что такой подход не допустит порчи продуктов и роста цен на них. Над этим вопросом совместно работают Минсельхоз и Минэнерго. 3 июля сообщалось, что Ассоциация компаний аммиакальной розничной торговли разрабатывает меры поддержки для поставщиков, среди которых рассматривается возможность временной отмены штрафов за срыв сроков доставки из-за ситуации с топливом. На портале госуслуг появится сервис по управлению согласиями на обработку персональных данных. Заручаться ими бизнес может только если такая возможность прямо прописана в тех или иных законах, пишет РИА Новости. Поправки в закон о персональных данных есть в третьем пакете антифрод инициатив. Нововведения могут кардинально изменить принципы обработки персональных данных россиян и потребуют значительных затрат со стороны бизнеса и государства. Волонтеры очистили от нефтепродуктов берег Таганрогского залива. При поддержке администрации они убрали пятна мазута в районе Багудонии. Как сообщила мэр Светлана Камбулова, для проведения экологической акции в городе организовали оперативный штаб. Он координирует действия всех спецслужб Таганрога в режиме реального времени. Глава города подчеркнула, что экологические организации ведут регулярный мониторинг, берут пробы почвы и воды. И в завершении выпуска. Пермячка своими руками дает вторую жизнь джинсам и пакетам. Как пишет российская газета, 66-летняя Ирина Порошина создает из ненужного текстиля упаковки и других материалов, произведения искусства, одежду, домашнюю утварь и даже стройматериалы. Женщина окончила архитектурное отделение Пермского строительного техникума. Работала по специальности и в торговле, но заниматься творчеством смогла только на пенсии. Основное сырье для работы Ирины – это старые джинсы и текстиль. Из них она шьет одежду, делает тапочки и картины. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Проснулись? Нет?
1: А Перепелкина уже щебечет.
0: Арина Перепелкина.
2: Уже в эфире я, да? И посмотреть, как сходит солнце, нужно для этого просто встать пораньше. Сегодня как-то получилось проснуться в 4 утра, но, видимо, то ли магнитная буря, то ли потому, что солнышко сегодня особенно доброе в Анадыре, но не везде оно такое, поэтому прогноз от гидрометцентра будет обязательно для всех, кто этим утром, в четверг, 16 июля, настроился на самую позитивную волну и готов слушать самую лучшую музыку.
3: Погода на радио «Пурга».
2: Начнем с Билибина, и сегодня там ожидается 15-22 тепла, разгон прям хороший, теплеет, пасмурно при этом и слабый дождь, потерпите, видимо, дождь закончится, будет лето. В Певеке плюс 11, плюс 17, малооблачно, осадков не ожидается. В Эгвекеноте же сегодня значительная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в Эгвекеноте 10-15 тепла. В Беринговском от 10 до 14 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без осадков. В Проведение 7-8 тепла, пасмурно, без дождя. В Лаврентия плюс 5, плюс 7, пасмурная погода, местами небольшие осадки. В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-15 градусов тепла. Сейчас за окном плюс 11, ощущается как плюс.

0: знаете ли вы? Маленький норвежский архипелаг Шпицберген, а точнее город Лангейр, там с 1950 года действует странный закон. Умирать на острове запрещено. Почему? Из-за вечной мерзлоты. Тела здесь не разлагаются десятилетиями. В середине 20 века ученые вскрыли местное кладбище и обнаружили трупы людей, зараженных испанкой 1918 года. Вирус сохранился в мерзлой земле. С тех пор умирающих или очень пожилых людей эвакуируют на материк. Если человек умирает внезапно, его хоронят тоже на материке. На самом острове нет домов престарелых, тяжело больным не разрешают там селиться. Закон, конечно, жестокий, но логичный. Вечная мерзлота не место для могил. Это природный морозильник, где бактерии живут вечно.
1: Теперь буду знать.

0: Друзья, вы никогда не будете одиноки, если будете слушать радио «Пруга». 9.52 на часах студийных. И, между прочим, сегодня у нас есть праздник, который идеально подойдет тем, кто чувствует себя одиноким. День благодарности морской свинки. Если у вас ее нет, заведите. У тебя, кстати, есть какие-нибудь домашние животные?
1: Да, у меня есть французский бульдог.
0: Отлично. Ну, не морская свинка, но очень похожа.
1: Да, они на самом деле очень похожи. Я постоянно называю его кабанчиком. Вот какое-то есть обаяние в таких маленьких животных, и свою собаку я отношу к ним.
0: Отлично. Предлагаю как раз на этой теме остаться наедине. Правда, с Нюшей, а не с животным.
2: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Отрывайся.

0: тебя.
1: Первый раз слышу.
2: И почему-то ассоциация именно с вот этим, что вот обязательно змея, вот если посмотреть в русских сказках, змея всегда там с короной.
1: На самом деле, что... не только в русских, у Гофмана есть очень красивое произведение, в котором тоже отмечены змеи.
2: Вот, поэтому, друзья, надо иногда их ценить. Вот мы немножко вам рассказали об этих удивительных существах в день, Всемирный день змеи. Теперь вы знаете о них чуточку больше, самое время узнать чуточку больше о погоде за окном, поэтому на ней остановимся.
3: Погода на радио «Пурга».
2: Билибино сегодня 19-23 тепла, пасмурная погода, но зато без осадков.
1: В Певеке от плюс 13 до плюс 16 градусов, малооблачно, и осадки сегодня не ожидаются.
2: В Игвикиноте 16.

0: тренировочные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
1: Территория мужчин.
0: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное – это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что, друзья, надеюсь, вы готовы настроиться на победу. А ты, Полина, готова?
2: Конечно, я всегда готова.
1: Ну, тогда объявляй.
2: Итак, если вы хотите поучаствовать в нашей викторине, присылайте ответы на наш телефон 924-789-2222. Социальные сети Telegram и Max всегда для вас доступны, так же, как и наши сообщения, смотря куда быстрее придет с нашим интернетом.
1: Ну и я уверена, что придет обязательно. Сейчас вам надо будет послушать мелодию. Не ту песню, которая появится следом, пока вы будете вспоминать эту мелодию. Вы слушаете мелодию, вам нужно прислать имя исполнителя, ну то есть имя, фамилия или название группы, или что это будет, и название песни.
2: Понятно, вроде.
1: Просто если пришлете название песни, считаться не будет. Пришлете только название исполнителя, проекта, группы, считаться не будет. Поэтому все вместе вкупе. Кто первый сделает правильно, тот получит от нас подарок. Итак, слушаем внимательно. У тебя предположение, Полина, только не называй. Просто
2: я не буду подсказывать.
1: Головой. Ну, то есть знакомая, да?
2: Да, очень знакомая.
1: Ну что, друзья, я думаю, дальше это будет продолжаться именно так. Надеюсь, эту мелодию вы узнали и даже уже начали ей подпевать. Если да, то пишите, кто исполнитель и как называется это произведение. Обязательно его послушаем чуть позже, пока же небольшая музыкальная пауза. И угадывать нужно не ту песню, а вот эту, которую мы сейчас слушаем. Собственно, все, хватит. Послушали. Ждем ваших ответов.
0: Живое радио Чукотки.

0: Ну что, самое время вспомнить, кто же тот самый исполнитель и как называется песня. Между прочим, очень многие присылали правильные ответы, но почему-то забывали писать, кто автор. Песня, сразу вспоминается название, а вот автора, кто вспомнит, тот и молодец. Автор, кстати, есть полное имя, а есть псевдоним. Сразу же скажу, что автором является... Не вспомнишь кто?
1: Нет.
0: Таня Терешина. Она просто Терешина, у нее псевдоним на английском языке Терешина, если правильно. Песня «Обломки чувств», предлагаю вспомнить ее обязательно. Но сначала победитель. Есть у нас Алина, которая первой прислала правильно ответ. Ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Аплодисменты, естественно. Ну и, друзья, чтобы вы тоже вспомнили, что это за песня, предлагаю ее послушать.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям.